0: Panda Radio.
1: Švedska firma Konto Records pristupает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник».

Немецкая фирма Contour Records приступает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник». Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник.